0: Ваша свободная номер один.
1: Моя FM.
2: Моя FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.